0: поставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе.

Лучшие хиты мирового класса слушайте на радиоканале «Музыкальный мир». На этом наш эфир завершен. Спасибо за внимание. С вами был радиоведущий Чижик. Всем пока-пока.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

0: случаю
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист, доверясь мне вдруг.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

и планет светит ярко. У них, видать, как у людей, мне лента нравилась, да ярко. Особо груди

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага,

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

Встала, выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслажденье, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесит.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

Зуб дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

0: Ну, а я приветствую всех на нашем радио «Лидер». Давайте послушаем с вами рекламу сначала.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат «Фортуна» на МП.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Мечтаешь об авто, Лена, у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.агус.ру.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
2: Вот такая была реклама чатов-партнеров. Ну а я еще раз хочу представиться перед вами, говорит и показывает радиолидер. У микрофона главная хорошая примета вашей недели. Я диджей Аннушка Удача. И раз вы уже меня поймали, вам точно сегодня повезет. В ближайшие 2 часа объявляю зоны без забот. Включаем громкость на максимум. Оставляем проблемы за бортом. Заряжаемся хитами и правильным настроением. Погнали!

Ну, а следующая композиция называется «Дежавю». Это когда, что какой-то момент из прошлого, это когда кажется, что момент из прошлого повторяется, да ведь? Давайте послушаем «Дежавю».

Ну, а сейчас убираем серьезные лица от приемников. Сейчас будет сеанс массового гипноза, включая Катю Лель. Муси-пуси, милый мой, если начнете подпевать, я не виновата.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: тебя съем.
1: Ну, какая голодная ночью съест его. Ну, а дальше по курсу очень сильная музыка. Песня в переводе на русский называется «Останься со мной». Отличный повод сделать звук погромче и никуда не уходить.

0: Очень нежная композиция. А теперь давайте послушаем что-то энергичное. Pretty Fly. Во.
1: Montag lieben

Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А сейчас на радио Лидер открывается филиал Кавказского гостеприимства Ислам Итляшев со своим главным хитом «Ресторан». Осторожно, песня вызывает дикое желание бросить диету и заказать самый сочный шашлык прямо в офис или машину, или еще куда-нибудь. Короче, танцуют все.

Звучит в ресторане шансон. Но сейчас в эфире очень правильная и теплая песня. Олег Коновалов поет для всех, кому нужна поддержка. Трек «Не грустите». Идеальный рецепт от любых забот. Делаем звук погромче и кайфуем.

А вы любите, даже если вас не любят, вы любите. Давайте послушаем красивую композицию, называется «Сеньорита».

И чего же тут криминального? Та-дам! А теперь давайте послушаем шуточную песню. Давно не слушали Игоря Малинина. Вовочка.

0: Давайте начинаем наш урок.
1: Как же так? Ботинок есть, а ребенка в нем нет.
2: Ботинок есть, а ребенка в нем нет. Я смотрю кофеек, все смотрю и смотрю на кофеек. Хочу песенку про кофе поставить для всех.

0: капучино.
1: Утром с просонья и днем на работе по вкусу приходится чашечка.

страшная сказка вообще, конечно. Ее когда-то вот тоже мужик сволочь написал, Шарль написал когда-то пером, и вот никто топором это вырубить не может. Давай, танцпол. Давай. Послала мама девочку, несмышленыша, своей бабушке. Бабушка была, конечно, больная на всю голову. Жить на краю леса, одной в домике и дверь держать не запертой. То есть вдруг охотник какой-нибудь заходит.

тоже была странная. Как можно прийти, увидеть в кровати это волосатое чудовище? Что, бабушка не бреется, что ли? Я не понимаю. Интервьюировала это волосатое чудовище. Тоже я вам скажу, волк извращенец. Ну как можно? Ну как можно? Есть людей, переодеваться в их одежду, ждать родственников.

0: думали, что это за веревочка такая. Ну что, потом взяли ножницы и разрезали. Ну что, уши отвалились.
1: В Африке реки вот такой ширины. Ой. В Африке горы вот такой вышины. Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты. Ой, и очень опасные инфекционные заболевания.
0: Значит, идет эта шапочка. Она говорит: здравствуй, волк. Я красная шапочка. Какая ты красная шапочка? Ты дура. Я дура.

0: пилоты. И очень опасные инфекционные заболевания.
1: Испортили песню нормальную.

0: Это был Максим Галкин про красную шапочку. Да, теперь давайте послушаем, как мы с кофейком в баню ходили.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Пошли, конечно, кофеек. Еще раз ошибемся. А я приветствую всех, кто к нам присоединяется, к нашему радио Лидер. Напоминаю, с вами Аннушка Удачи. И вот еще одна история про Аню, про меня.

Вот так вот сходила в фитнес-зал. Ну а сейчас слушаем Айгора и его трек «Любовь и отрава». Если вас тоже угораздило так влюбиться, не паникуйте. Мы найдем с вами противоядие от любых проблем. Музыка лечит. Слушаем Айгор «Любовь и отрава».

Добрый день, ангел Новороссии! Рада видеть вас на нашем Радио Лидер. И вообще всех рада видеть на нашем Радио Лидер. А я перехожу к следующей композиции. И сейчас будет музыка настолько уютная, что хочется бросить все дела, собрать любимого человека и уехать кататься по ночному городу. Ну что ж, поехали. Включаю.

Да, под такую бы песенку покататься по ночному большому городу с любимым человеком было бы здорово. Но сейчас давайте послушаем сказочку про красную шапочку в лесу.

Хоп-хоп, как бы найти мне патрона. Ну а сейчас будет в эфире радио «Лидер» жаркие новости. Проект «Суна» представляет народный блокбастер «Банный переполох». И главный спонсор веселья сегодня легендарный дед Федор. Короче, веники сейчас будут летать. Подаем жарку.

Теперь он в Инстаграме звезда и чемпион, герой девичьих грез, так назван был он. Вернулся он домой блестящий, как пятак. Жена спросила строго: ну как попарился, чудак? Он глазки опустил и тихо прошептал: там было жарко, Люся, я такого не ждал.

0: Вот я сейчас только обратила, что ангел Новороссия пишет «всем утра». Всем утра, то есть желает доброго утра, а я пишу «добрый день». Вот такая у нас страна большая, у кого-то утро, у кого-то уже день. Да, у меня уже второй час идет дня, 13:12 на часах. Вот, но сейчас еще одна история про Аньку, которая ремонт делала.
1: Анька.

мокрые на ящиках с гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

Раз, два, одной ключ, это не открывашка. Анька, положи. Да, она все положила. А сейчас в эфире радио «Лидер. Минутка тяжелого люкса и красивой жизни». Слушаем комеди Кап и их клаб и их хит «Зая в Дубаях». Песня про тех, кто улетел на море, а фотки выкладывает еще полгода. Если вы сейчас не на пляже, не переживайте. С вами Аннушка Удача. Со мной везде и всегда, как на курорте. Погнали! Погнали!

Инстаграма. Я в нем живу, люблю, дружу и ссорюсь. Я в сторис родилась, я в сторис и состорюсь.

знаю.

Га-га-га, успели записать электронный адрес бабуси и Дуси? Пишите ей на этот адрес. Так, и перейдем к следующей композиции. Слушаем новую версию легендарной песни о Мальвине, той самой девочке с синими волосами, которая всех строила. Пьеро страдал, Буратино прогуливал. Ну, а мы просто потанцуем под эту композицию.

0: обожала меня одного.
1: Вот это он нашел свою любимую, как вот этот Пьеро Мальвино, а кто-то еще ищет. Вот следующая композиция «Возьму на ночь мужья». Давайте послушаем.

Здравствуйте, здравствуйте, Сергей Купин, восьмой. А почему восьмой, где остальные семь Сергеев Купиных? Ну а дальше история про красную шапочку. Не злите ее.

0: Упс, опана. За спиной пулемет, 1, 3, 4. А за ремнем револьвер Магнум 500 заряжен. Вот так, Сергей, купи мне что-то, пишет, так, не знает, почему у него восьмерочка стоит, просто дали такой ник ему, где-то там на радио, и он его носит, этот ник. Ну ладно, раз ему нравится, пусть под этим ником сидит. А Сергей 72 говорит: нетрезвой женщине не верь. Ну да, сейчас же выходные, не все женщины трезвые. А уж какие они бывают подвыпившие, да разные. Да. Давайте послушаем Сергея 72.
1: Однажды, видимо, с просонок попала мышь в пивной бочонок. И в пиве начала тонуть. Да ну, спасите кто-нибудь! Я гибну в Жигулевск.

Да-да-да. Ну что ж, сказал Сакнакатище, я вытащить могу вас, но вы же превратитесь в пищу. Спаси скорей, иду на дно. 100 раз милее мне смерть на воле, и мышь от смерти в алкоголе была на счастье

Ваше слово, ваша честь. Вы обещали дать вас есть. Ах, что вы, мышка пропищала. Я это с пьяну обещала. Мораль стучит.

Ну, раз Сергей 72 про нетрезвых женщин, то я поставлю песенку в тему «Анютка».

Вот так вот не пейте с анютками, потому что это полный бред. Ну а сейчас от меня для вас кондитерский сеанс. Встречайте Катю Лель с ее треком «Сладкий мой». От этой песни, только осторожнее, от этой песни уровень сахара в крови может подскочить без всяких конфет. Но Аннушка удача разрешает. Сегодня нам можно все. Ведь сегодня выходной. Сегодня можно все. Итак, композиция «Сладкий мой».

0: pela Kaif.
1: Это Кайф, это была Катя Лель с песней «Сладкий мой». Ну а дальше композиция группы «Рок Острова». И они нам напоминают, что сейчас еще на улице весна.

Весна по имени Светлана. Ну, а сейчас звучит Татьяна, песня Татьяна Буланова «Колесо фортуны». Но не могу я вас оставить без колеса фортуны, ведь я же удача. Всем удачи!

Вот и подошел к концу мой двухчасовой эфир. У микрофона зажигала Аннушка Удача. Спасибо всем, кто провел это время на волне Радио Лидер. Вы лучшие слушатели. Оставляю вас в компании отличной музыки. И уходя, громко обещаю, мы 100% встретимся снова. Слушаем красивую финальную песню и пока-пока. Ну, а так я вообще-то завтра собираюсь выйти. Либо в это же время, либо на 2 часа попозже. Постараюсь выйти.

Да, завтра выйду в эфир еще на 2 часа, но админы решат во сколько, пропишут в расписании. Посмотрите расписание. Всем пока-пока.

быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, на исходе дней. Любовь — загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет

по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Слушай внимательно.

Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами диджей Светогорский на радио Лидер. До 16.00 я буду с вами. Первый час, как у меня, тематический, а второй час у меня, как обычно, стол заказов. И я начинаю тематический эфир, и сегодня он тоже необычный. Сегодня я его назвал «Музыкальная азбука». И открывает сегодняшний мой эфир песню в исполнении Алены Апиной «Узелки

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели, на радиостанции «Лидер». Я диджей Светогорский, и первый час у меня, как всегда, тематический, и сегодня у меня эфир называется «Музыкальная азбука». И, дорогие коллеги, дорогие радиослушатели, у меня к вам вопрос. Напишите, пожалуйста, ответ в чате радиостанции, в чем сегодня заключается моя музыкальная азбука, в чем ее смысл. Могу подсказать ответы, и вот я как-то делал тоже на других радиостанциях, то песни выбирал под алфавит, то название городов под алфавит, то еще что-нибудь. Сегодня у меня в чем заключается музыкальная азбука, и пишите правильные ответы, и за правильные ответы вы будете награждены от меня дипломом. Я напишу. Напишите мне потом, как вам его сделать и куда вам его прислать. Правильный ответ будет, конечно, зачтен дипломом. В чем сегодня заключается смысл моей музыкальной азбуки? А второй час моего эфира будет, как всегда, стол заказов. Продолжается эфир. Следующая песня в исполнении группы «Дюна» «Страна лимония».

А сейчас Марина Журавлева исполнит песню «Счастливый случай».

А сейчас прозвучит песня у группы в исполнении Ванюшки «Кукла».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели, тем, кто присоединился, тем, кто слушает нас. Я перехожу ко второму блоку своего эфира «Стол заказов» и открывает наш «Стол заказов» песню в исполнении шамана Алешка.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Пришел, поступил сейчас заказ от Снежки на группу New. Песня называется «Если сгорим». Принимай заказик.

Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Заказ от Снежки Светланы Ивановой. Какая же я бабка? Принимай свой заказик, Снежка.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Поступил заказ от Снежки на Влада Парфирова, песня «Ландыши» для Сергея Селяева, 48. Принимайте свой заказик.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: А теперь группа Любэ исполнит песню «Луна». Это заказ от Снежки. Принимай.

Да, стая. Я старик. Я словно стертый клык. Не перегрызть мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под дых. Глаза моих друзей, глаза моих друзей.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Пока я заказ найти от Снежки не могу, немножко не понял название песни. Сейчас я пока поставлю Дмитрия Марикова «Ты не прячь улыбку».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: По порядку. Заказики Иви. Это Елена Антипина. И заказик прилетел. Денис Майданов. Мы с тобой одной крови. Принимайте свой заказик.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Следующая песня называется «Сказочная красная шапочка в лесу». Для от Снежки заказик. Это вместо шарады о красной шапочке. Не найти мне эту песню, но диджей Данчук мне помог, нашли мы с ним вот эту песню. Она не менее прикольнее, чем та.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Заказ из снежки на песню «Конь» группы Любэ.

0: Государственный академический хор имени Пятницкого. Спасибо.
1: А ты уже заказал? Музыку.
2: Молодец.
1: Стол заказов.
2: А мы заказали.
3: Диджей Данчо просит поставить песню для прекрасного нежного солнышка. Песня называется «Черная смородина», исполняет ее Алена Росс. Принимай.

0: Я продолжаю дальше, дорогие радиослушатели, дорогие коллеги, дорогие радиослушатели. Просьба новые заказы пока не посылать, потому что у меня есть пока заказы, а мне остается эфир где-то полчаса, потому что в 4 часа придет в 16:00 Эвелина. И поэтому я пока выполню заказы, которые у меня есть текущие, как раз до этого времени и, наверное, и буду выполнять. Песни 4 у меня есть, так это точно.
1: А ты уже заказал музыку?
2: Молодец.
1: Стол заказов.
2: А мы заказали.
0: Также диджей Данчо заказал песню «Старшая сестра» в исполнении Татьяны Булановой для тебя, Снежка, лови.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Мне поступил заказ на любую казачью музыку. Я поставлю «Ойся, ты ойся».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Следующая песня «Дельфиненок» для прекрасного нежного солнышка исполняет диджей Данчо. Принимай.

Дорогие радиослушатели, через 15 минут буквально придет диджей Эвелина. Интернет у нас, конечно же, из-за беспилотных атак, конечно же, глушится, поэтому я частенько пропадать стал в последнее время и вот зависает. Сегодня вот на данный момент у меня конец эфира буквально завис, поэтому я оставляю вас с автодиджеем, и буквально через 15 минут, даже меньше, придет уже диджей.

сразила наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела.

Всем добрый вечер, диджей Эвелина. И я жду ваши заказы. А пока послушаем. Сателлит, люби и будет шпион и МС Костиль. Снежана.

0: Это был дуэт «Гравитация. Весна шальная». А сейчас послушаем рекламу наших чатов партнеров.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат «Фортуна» на МП.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами!
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

была реклама наших чатов-партнеров. А сейчас послушаем песню «Аня, Анечка, Анюта». И будет Шатунов «Не спорь со мной».

Это были Шатунов «Не спорь со мной» и песня «Аня, Анечка, Анюта». А сейчас послушаем заказ от Кисика и будет Ирина. Ты обнимай меня.

Это был заказ. А, и была Ирина Круг. Ты обнимай меня. А сейчас послушаем Азамат Исенгазин и группа Корг С. Бархатный лофт.

Это были Азаматы Сингазин и группа Горг С. Бархат. А сейчас послушаем Мурзилки International. Где котлеты?

Это была группа Мурзилки International, где котлеты. А сейчас послушаем Абсент, можно я с тобой? И будет Акмалов и Султан, Delete Me.

Это были Акмалов и Султан, Delete Me и группа Absent. Можно я... А сейчас послушаем Авет Маркарян, Царица. И будет Аркадиас и Франческо Тотти, художник.

Был Аркадиас и Франческо Тотти, художник, и был царица. А сейчас прям заказ от Аннушки Удача. И будет Донни и Ирина Салтыкова «Голубые глазки».

Это был заказ от Аннушки. И была Дони и Ирина Салтыкова «Голубые глазки». А сейчас послушаем заказ от Кисы. И будет Селена Унреал «Ночь зовет меня». Слушаем.

от кисы и была Селена Унреал. Ноль зовет меня. А сейчас послушаем еще один заказ от кисы. И будет Даниил Гладченко, эскадрон «Унреал».

Это был заказ от Кисика и был Даниил Галаченко, эскадрон. И следующий заказ будет тоже от Кисика и будет там. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,

Это был заказ от Кисы. И был чужая свадьба. А сейчас послушаем заказ от Аннушки Удача. И будет Елизавета Долженкова. А я так красная краса. И послушаем заказы. И будет Люся Чеботина. Каблук.

То заказ от Кисы, и была Люся Чеботина, каблук. И был заказ от Аннушки Удача, и была Елизавета Долженкова. А я так красная краса. А сейчас послушаем. Эдуард Хуснутдинов, «Дальнобой», и будет Инна Вальтер.

дорога, ночь устала на сон. Он гонит прочь, мелькают встречные огни, мелькает жизнь.

Это была Инна Вальтер на гульке. И был Эдуард Руснудинов «Дальнобой». А сейчас послушаем. Г-72. Просто сон.

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнув, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время придет.

Это был Серега 72, просто сон. А сейчас послушаем заказ от Кисы. И будет Татьяна Алексенчук. Не тратить.

Не тратьте жизнь на тех, кто вас не ценит, на тех, кто вас не любит и не ждет, на тех, кто без сомнений вам изменит, кто вдруг пойдет на новый поворот.

Это был заказ от Кисы и была Татьяна Алексинчук. Не тратьте. А сейчас послушаем группа Soul Kiss, нелюбимая.

Это были Сергей Грищук и дуэт «Гравитация. Счастье любит тишину». И был Айгор. А сейчас послушаем заказ от Кисы и будет мут мурашками.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Это был заказ от Кисы и был мод мурашками. А сейчас послушаем Аслантов «Только с тобой».

0: Это был Аслан Кятов, только с тобой. Слушаем. Группа «Не подарки», только мы с котом.
1: Ух, нет.

Спит моя семья, спит усталый дом, только мы с котом на кухню идем.

получил в темноте благодать, что накурен я не видать.

0: نخود مشروب.
1: Это была группа «Только мы с котом на кухню идем». А сейчас послушаем заказ от Кисы. И будет группа «Воровайки. Зори ясные».

Это был заказ от Кисы и Бла, группа Воровайки, Зори Ясные. А сейчас послушаем. Я Гусев, миллион

Это был Илья Гусев, а с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея Вадима и Евгению, и пожелаем им легкого эфира.

0: Добрый вечер, дорогие друзья, как всегда, здесь с вами, мы же поняли, да, Вадим Карпинский, как всегда, ну и Евгения, привет тебе, Женя.
1: Да, привет-привет, Вадим, добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: Что-то ставочка у нас прозвучала довольно-таки быстренькая, модерновая. Я бы сказал даже, это наша заставочка.
1: Да-да-да-да, кстати, я уже даже начинаю привыкать к ней.
0: Ну, она такая прикольная вещица, кстати. Она где-то была припрятана в свое время. Вот, ну, так, в принципе, неплохо. Ну что, разрешишь ли ты мне поставить композицию? Сейчас я тут тему эфира немножко уберу.
1: Так, конечно.
0: А то наша сестрёна тут не почистила маленько, ничего страшного. Да, вот как раз. Да, вот, да, классная заставочка, Анют, спасибо тебе за такой отзыв. Вот я вижу, пишешь, что мне здесь чатики. А также мы, кстати, транслируемся не только тут, но и на наших радиоканалах тоже Ротвейлера, Нижних Сердцах, соответственно, Ангели, Ангел Счастья тоже подключен. Это касаемо и волнореза, и, соответственно, точки. Там тоже все работает, ретранслятор и MyRadio 24. Там тоже все, как говорится. Да я уже почти выбрался. Все в порядке, не волнуйся. Не волнуйся, все окей. Ну что, Жень, позволишь мне песенку поставить сейчас тогда?
1: Да, конечно, ставь.
0: Я тут немножко, чуть-чуть, правда, недолго порылся в ВКонтакте и нашел одну интересную тему. Давайте послушаем.

0: Такая вот интересная вещь мне попалась сегодня ВКонтакте. Кстати, вот как вам такой трек? Пишите свои комментарии по поводу нее. Жень, я тебе, кстати, включал ее чуть ранее перед эфиром, но не спросил, как она тебе. Вот расскажи немножко об этом.
1: Ты знаешь, мне кажется, что она жизненная композиция.
0: Да, она жизненная композиция, потому что сейчас как бы находишь человека вроде как друг, а в итоге выясняется потом через какое-то время, что там из корыстных целей дружит с тобой. Да, как правило, это чаще встречается. Поэтому здесь как бы так вот, по-другому-то, ну, из истинных побуждений мало кто сейчас. В основном кому-то деньги, кому-то чего-то еще нужно. То есть, ну, в основном деньги, как говорится, тут уже по-другому. Да, трек классный, согласен. А нет, спасибо тебе за комментарий. Жень, продолжи ты. Что там у тебя есть?
1: Да, ты знаешь, я поставлю Андрея Державина, Катя Катерина.
0: Чуть решил на Державина переключиться. Давайте послушаем, кстати. Эту песню давно не запускали.

Друзья, вот такой вот у нас конфуз с интернетом, походу, потому что у Жени что-то там непонятно, не то. Жень, зато я поставлю еще другую песенку, будет прикольная. Бежи, зараза. Так. Ну что ж, друзья, вот так вот. Не знаю, она побежит дальше или нет. Жень, знаешь, какую песню сейчас поставлю дальше? Ни за что не догадаешься. Диджей Яга. Называется. Давайте-ка послушаем.

Ну, такая прикольная композиция прозвучала только что, вот, но я вижу, что моя коллега Женя улетела совсем. То есть она как бы висит, но не висит. В общем, короче, дачный интернет хуже некуда. Так что Билайн, уважаемая компания Билайн, почините интернет нормально на даче Пикалева. А иначе эфирить будет невозможно. Так, ну ладно, об этом потом, а пока послушаем какую-нибудь композицию. Сейчас найдем. Среди моего безобразия. Так. Среди моего безобразия. Давайте вот это, что ли, послушаем. Что у нас тут? Ага. Давайте вот эту. Далее.

комнате пустой, встану на колени, от сердца на устах, все то, что пережил. Я знаю, Бог, ты слышишь, пусть я и был неверен, и там, где ошибался, знаю, ты простил, что я бы смог отдать за милость твою, Боже. Сколько раз из праха ты воскресил меня, без тебя мой путь был жалок и ничтожен.

Ну что, так вот так у нас прозвучало. Кстати, девочки, кто пишет здесь в чате по поводу того, что интернет у нас вот пишут, что не работает. Но это не с боссом глюки, а не с интернетом глюки идут. Потому что я вижу, что у меня Женя сейчас на программке идет, сейчас висит. И я вижу, что у меня получается такая ситуация, то что она раздваивается. То есть это идет с интернетом проблема. Конкретно. Вот. Поэтому как бы так. Кто вот такие вот пироги с котятами и с кошечками. Вот. Но пока вот так. Попробую сейчас что-нибудь найти. Ты мне тут пишешь на заказ турин. Сейчас попробую найти. Эвелина. А, Снежка нас пишет. Сейчас попробую найти то, что мне пишешь. Честно говоря, не знаю, что это. Так, посмотрю сейчас. Так, Жень, продолжишь пока или у тебя не получится? Так, понятно. Не получится. Снежка, не могу я сейчас тогда выполнить твою заявочку, так как ты мне написала кучу того, что не нужно. Так, что у нас там дальше? Поставлю то, что есть у меня. Так, вижу сообщение, куча в общем чате прилетает. Ну, насчет босса, это у вас, может, с босса, скорее всего, идут. Но у нас... Вот. Ну как бы так. Когти обрежу вот.

0: buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena!
1: Ай! Такая вот Макарена, прозвучавшая в нашем эфире. Продолжаем дальше. Женя, может, продолжишь что-нибудь интересненького? Поставишь что-нибудь? Если получится, конечно, у тебя это сделать. Ясно. Ну что ж, опять интернета нет, ну тогда продолжу я очередным треком. Ай-яй-яй, опять это Макарена включила.

Ну что ж, вот такой трек, прозвучавший в эфирчике, а мы движемся дальше. Вот. Тут из меня уже пирожки хотят сделать. Ай-яй-яй. Как вам не стыдно? Кто ж работать-то будет? Ну вот, кто ж по музыку-то будет ставить?

0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели.
1: Наконец-то я тебя слышу. Чудо ты наше. Ай, послушаем следующий трек от меня.

мужчины тоже есть душа, не камень. Она рвется тихо на куски внутри. Он не скажет вслух, не станет плакать с нами. Просто стиснет зубы, надо жить, терпи.

Мужчины тоже плачут, просто без слез. Они прячут боль глубже любых слов. Им нельзя быть слабыми, так решено. Но сердце не железо, оно все равно

0: Ну, такой трек поставил для вас, дорогие друзья. Я вижу, уже слушатели заценили. Я вижу, вам трек понравился. Женя, вот что ты добавишь, может быть, к этому, что ты услышала сейчас?
1: Ну, ты знаешь, я бы сказала, что это жизненный трек.
0: Да, это так и есть. На самом деле, потому что случайно тоже попался здесь ВКонтакте, сегодня чего-то меня на такие треки тянет. Не знаю, что ты поставишь, но пока давай продолжим далее.
1: Я попробую поставить Валерия Леонтьева.
0: Давайте послушаем.

0: Вот такая композиция прозвучала Валерия Леонтьева.
1: Ну а далее еще одна композиция будет сейчас, но прежде чем ее поставить, я лишь только скажу, рекомендовано к прослушиванию лицам старше 18 лет.
2: Слышите? Это не гул. Это подъем наверх. Пока вы ждете мой крах, я кую свой успех.

0: Как говорится, я поднимусь, суки, так называется трек, прозвучавший только что в нашем эфире. Это, судя по всему, немножко новиночки такие, с ВК-музыки, немножко собираю, такой вот тоже. Этот трек, так много раз слушаю, лица старше 18. Жень, тебе микрофончик, что-нибудь добавишь к этому? Хотя тут, в принципе, добавлять,
1: ты
0: я
1: знаешь,
0: считаю,
1: что... Ты тоже жизненный трек, и... Я думаю, что не зря его написал кто-то.
0: Да, ты права. Ну что ж, а мы перемещаемся дальше. Малинка там у нас, смотрю, присоединилась. Тоже привет. Всем, кто присоединяется, тоже приветик. У нас 18 часов 51 минута в нашем городе. Продолжи, пожалуйста, что-нибудь интересненькое, что там есть. Я пока поищу что-нибудь еще.
1: Я пока поставлю Валерий и Анну Шульгину. Ты моя?

0: Вот такая красивая композиция «Ты моя» прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадим, у тебя что-нибудь есть?
1: Особо пока нет, но если хочешь, поставь еще что-нибудь.
0: А я так поставлю композицию Вероники Николаевой. «Золотистый ротвейлер». Что-то мы давно его не
1: Кстати,
0: слышали.
1: да, давненько не звучал, давайте послушаем.

0: Вот такая композиция прозвучала от Вероники Николаевой.
1: А мы продолжаем дальше, пока у меня заявочек нет. У тебя что-нибудь есть там на наличии?
0: Нет, у меня заявок нету.
1: Хорошо, да, поплыли дальше по нашим трекам.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучавший. Жень, забирай микрофон дальше. Если, конечно, ты меня слышишь, потому что я не могу понять, что мне с толком. Я тебя в толке слышу, но ты меня не слышишь. Я не пойму, в чем дело. Забирай-ка микрофон, я сейчас попробую перезагрузиться. Так, понятно. Опять мне работать.
1: Так.

0: Вот такая композиция прозвучала Вена.
1: Ну, это у нас, да, Рочкудук, Три колодца, Арена Пицца. Ну, мы движемся дальше с очередной композицией от меня.
2: Мне не стыдно за бой.

0: Я обязан ей собой.
1: Ну что, такой трек, прозвучавший практически в нашем эфире. Продолжай дальше, Женя, твой микрофон.
2: Да, конечно, поставлю. Я...
1: Чем порадуешь?
2: Не порадуешь, я, знаешь... Сейчас тебе скажу, чему порадует, а... Господи.
1: Ну, выбирали будем, поставь елки-палки.
2: Ну, такую поставим.
3: Что тебе подарить? Это майское небо, эти терпкие запахи скошенных трав, те места, где еще никогда никто не был, или новый рассвет над землею с утра. Что тебе подарить, гладь зеркальную?

0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадим, у тебя что-нибудь есть там?
1: Что у меня тут? А я зарядку пытаюсь пока вот спрятать, потому что половина телефона зарядился. Один заряжается, а второй пока вот никак. Ну, песня, кстати, классная. Спасибо тебе огромное. Извините, что я немножко так это переместился в другую плоскость. Но песенку я сейчас поставлю. Которая у меня тут практически заряжена. Ой. В моем плейлистике. Японта дивизия. Так, послушаем вот такую.

0: Забирай. А, да, это моя, кстати, была.
1: Это вообще твоя
0: Ой-ой.
1: была, не
0: Да,
1: моя.
0: это моя была, да. Это, что ж такое? Ой-ой-ой-ой-ой. Кого тут несет ко мне? Однако же, да? Ну что ж, ну, проверим, пока. Жень, забирай дальше.
1: А я поставлю Алексея Чумакова.

0: Вот такая композиция прозвучала от Алексея Чумакова.
1: Да, интересный такой трек. Поехали дальше. Мне пока заявок нет. Мы движемся далее с очередной. А вот давайте вот такой послушаем.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек от Энрике Иглесиас прозвучал. Кстати, будет еще одна позже, чуть-чуть. Пока, Жень, забирай дальше.
1: Да, конечно, а я пока поставлю следующую композицию. «Лебединая душа».

0: Вот такая лебединая душа прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадим, у тебя что-нибудь есть?
1: Да знаешь, тут что-то подыскиваю пока еще. Ой-ой-ой. Хотел подыскать, но не успел. Ну ладно, поставлю то, что... Тогда послушаем вот такую песенку от меня дальше.

Так ты постучал в нашем сердечке, проскочил я немножечко, Жень, ты тут или нет? Если нет, то я, конечно же, продолжу дальше. Пока еще, видимо, нет, ну ладно. Бессонницу послушаем дальше.

0: Такой бессонницу мы послушали. Жень, надеюсь, ты уже здесь. Забирай микрофон дальше.
1: Да, а я поставлю следующую композицию Стаса Михайлова «Озноб души».

0: Ну что ж, давненько обсессион у нас не звучал в нашем эфирчике. И вот решил тут подобрать, ну, нашел его, короче. Этот трек я скоммунизил уже давненько. Не буду говорить, с какой радиостанцией, но скоммунизил. Поэтому вот так вот. Женя, твой микрофон.
1: А я поставлю песню Стаса Михайлова с маленьким намеком.
0: Ну ж, догадываюсь, давай, Трижай.

0: Вот такая красивая композиция «Берега мечты» прозвучала Стаса Михайлова.
1: Ну что, осталось буквально немножко времени для того, чтобы поставить финальный трек. Прощаемся с нашими слушателями.
0: Да, уважаемые радиослушатели, всем пока-пока. Спасибо огромное, что нас слушали. Ну и, наверное, до завтра.
1: Ну да, и, конечно же, под финал жесткий трек. Послушаем.
2: Чего ты вдруг на рок-то пошел?
1: Ну, сейчас услышишь даже какой. Поэтому прощаемся, всем счастливо, удачи, до встречи.

Еще раз всем добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона радио «Лидер» Виктория до 22:00 по Москве. Приятного всем отдыха на нашем радио. И пусть этот весенний вечер подарит вам отличное настроение и душевное спокойствие, внимание, любовь, заботу и нежность от тех, кто рядом с вами. Уважаемые радиослушатели, сегодня уже 16 мая. Ну, осталось 2 недели до начала лета, так что ждем его, и я всем желаю, чтобы погода вас радовала, и чтобы эти дни пролетели как можно быстрее, хотя, конечно, весна в этом году, хочу сказать, очень капризная. Сначала было тепло, потом пошел снег, потом был мороз, потом опять тепло стало. Потом пошел дождь, опять мороз, сейчас опять тепло. Ну, в общем, вот так непредсказуемая весна, но, тем не менее, весна прекрасна, и мы ждем лета, потому что так хочется лета.

Уходит май, оставив дух сирени, даря улыбку, свет и красоту. Был у весны прекрасный день рождения. Спасибо ей за эту красоту. Купались мы в хмельном сирене буйстве, вдыхая несравненный аромат. И были так восторжены все чувства, когда ее мы видели наряд. Цветение весны, дар легкий, светлый, его нам подарил бессмертный Бог, чарующих по красоте рассветах, несущий мощный солнечный поток. Но уступает май июнь место, чтоб лето возвести на свой престол, и все пока в сиянии чудесном, весенний созрецая ореол. Но до свидания, весна, подруга, ты пробудила сердце ото сна, даря прекрасные часы досуга. Мы будем снова ждать тебя, весна.

Уважаемые радиослушатели, ну, мы продолжаем наш музыкальный вечер. Да, и действительно, маю осталось тут всего-всего две недельки, и уйдет май. Ну, а мы снова будем его ждать. И вот смотрите, за три месяца насколько увеличился день, уменьшилась ночь. Мы больше гуляем на воздухе, ну, меньше спим. Уже теперь. Вот. Ну, а я, конечно, хочу, чтобы летом вас радовала погода, и чтобы вы имели возможность, ну, побывать где-нибудь, отдохнуть на море, на курорте, в санаторий съездить. Ну, в общем, провести хорошо время. Так что будем надеяться, что лето... А вот Чили поет, как лето она проводит. Ну, давайте послушаем.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. В эфире звучат самые крутые, самые зажигательные треки и все самое лучшее для вас. И хочу сказать, конечно, хороший отдых в Турции, в Анталии. Мне, конечно, очень понравилось, но уже как-то хочется что-то поменять. Вот в Египте тоже хорошо мне понравилось. Мне там очень понравилось море. Море – это бесподобное Красное море. Это чудо море, красивее моря я не видела. Ну, советую вам поехать в Египет. Ну, хочется... Я вот ни разу не была в Крыму. Вот весь этот Геленджик, Черноморский край, я все-все-все это объездила, а вот в Крыму ни разу не была. Вот хотелось, но боюсь, там стреляют сильно. Не знаю, вот пока еще не решаюсь, еще не могу сказать. Но вы, конечно, сами думаете, куда вам лучше поехать. Но больше всего мне нравится Турция. Турция, конечно, и обслуживание хорошее. Ну, особенно пятизвездочные отели, там вообще супер, супер люкс. Ну что ж, так хочется покупаться в водичке, а вот в Египте там вода настолько чистая, ну вот, и она такая соленая, что вот там... Не утонешь, она тебе, там плотность воды очень большая, потому что она такая вот соленая, она тебя выталкивает. Ты можешь просто лежать или сидеть и не утонешь, и только ножками можешь там двигать и будешь плыть. Она тебя держит, вода. Не обязательно там уметь плавать. Она просто держит тебя, ты только, ну, немножко помогай там, чтобы передвигаться как-то, чтобы не лежать на воде, а как-то двигаться. Я один раз на звездочку чуть не наступила, даже испугалась. Она под моей ногой была. Но я так ее перешагнула, но нормально. Но вода настолько чистая и прозрачная, вообще, ну, супер. А красивый, а песок какой там, чисто белый. Да я только вспоминаю. Ну ладно, продолжим, не будем расстраиваться, посмотрим. Еще много времени.

Дорогие радиослушатели, а сегодня у нас суббота. Ой, как хочется приятного отдыха всем пожелать. Чтоб этот волшебный вечер подарил вам всем отличное настроение, душевное спокойствие, внимание, любовь. Вообще, в выходной день хочется не просто поспать подольше, а хочется большего, чего-то особенного. Ну, пусть маленького, но праздника для души. Ну, например, там, ну, поспать чуть дольше, укрыться от всех жизненных неурядиц и проблем, ну, разрешить себе хоть один день не думать ни о чем плохом, погрузиться в любимые дела и сплошное безделье, просто повалять дурака, ну, вот как-то так, отдохнуть просто морально. И я вам всем желаю, уделите себе хоть немножечко внимания, полюбите себя,

Да, Сергей, я с вами согласна. Там сейчас действительно, там все преобразилось, там намного лучше стало. Сер, да никто к тебе не пристает, не мечтает даже. Так что сиди спокойно, там не дрыгайся, понял? Ну, а мы продолжаем наш музыкальный вечер, уважаемые радиослушатели. Всем желаю приятного времяпровождения. Ну и вот я хочу сказать, что все меняется, меняются люди, меняется жизнь. И все вроде хорошо, но иногда так не хватает того старого, то есть той жизни, тех людей, той доброты, той искренности. А как жаль, как мы тогда жили. И вот сейчас мы послушаем, какая у нас жизнь была раньше, как мы раньше жили.

Перебирая документы в архивах памяти моей, я вижу лучшие фрагменты и замечательных людей. И будто годы не помеха, но я давно не видел их. Кто потерялся, кто уехал, кого-то вовсе нет в живых. Мы собирались в тесных кухнях хрущевских маленьких квартир, жгли свечи, если свет потухнет, и изменить мечтали мир. В окно открытое курили, ругались часто сгоряча и ненавязчиво шутили про дорогого Ильича. Мы под гитару пели песни, мешали водку и портвейн, и жить нам было интересней. Мы были лучше и добрее, да и страна была другая. И вдруг я понял, черт возьми, что были мы, того не зная, тогда свободными людьми, свободными от интернета, от СМИ, от банков, от реклам, от их навязчивых советов купить у них ненужный хлам. Нам не навязывали веру, конфессии разные голоса, и не кривлялась под фанеру с экранов пошлая попса. Пусть не хватало ананасов, омара, устриц и сыров, но колбаса была из мяса, а молоко из-под коров. И жить нам было веселее, и все нам было по плечу. А может, это я старею и из-за этого ворчу? А может, я и в самом деле живу в каком-то странном сне? Но почему-то я уверен, что дело вовсе не во мне. Мы стали слишком равнодушны,

тихонько живем. А если вдруг случайно встретим, друзей в лицо не узнаем. И все быстрее проходят годы. Кто растолстел, кто обрисел. Нам не хватает той свободы, что каждый некогда имел. Нам не хватает тесных кухонь, где так умели мы дружить. Теперь набить важнее брюхо или айфон себе купить. Нам всем приходится меняться, и мы себя не узнаем. Мы научились притворяться, что мы по-прежнему живем.

Уважаемые радиослушатели, ну а мы продолжаем наш музыкальный вечер, и сейчас нас приветствует Арик, семь семерочек, и он заказал песенку «Привет, красота». Ну что ж, принимаем ваш приветик, слушаем и наслаждаемся.

скажеш. Я сожгу мосты, сотру все имена. Ты одним лишь взглядом цепи не развяжешь.

Вот такой замечательный заказик был у нас от Алика. Я хочу отметить, что он всегда заказывает вот такие красивые, трогательные песенки. Ну, а мы продолжаем наш музыкальный вечер, дорогие радиослушатели. И сейчас у меня поступил еще один заказик от обитателя Омута. И это будет композиция хор турецкого «Черный ворон». Принимайте, уважаемый радиослушатель, а мы вместе с вами послушаем.

вчера с работы выгнали. Жена за сердце схватилась. Выгнали опять. А мне детей кормить нечем. Ах ты! И давай все в одну кучу валить. Ты невезучий, мы с тобой пропадем все. Кто-то там за нее сватался в молодости. Хороший человек. Скоро из тюрьмы выйдет. А я невезучий, валенок моржовый. Я Люсь, я не невезучий. Арт, а ты кто тогда? Ты хоть раз прошел по улице, чтоб на тебя птицы не нагадили? Я Люсь, это хороший знак. Они всем великим на памятники гадят, а на меня при жизни. В прошлом году проститутка шпиона негра обворовала. Почему задержали тебя? Я говорю, ну меня же как шпиона, а не как проститутка. Кто пошел родинку с колена удалять, ему обрезание сделали. Я стою, молчу. Она так смотрела, смотрела на меня. Потом говорит, уходи и не приходи больше. Так будет лучше для всех, для нас. Иди, попей последний раз воды из-под крана. Я провожу тебя. И пошли мы с ней. Вот она вот так вот впереди, а я так вот чуть сзади тащусь. А у нас там рыночек небольшой. И она остановилась чего-то. Чего остановилась? Денег все равно ни копейки нету. По привычке, наверное, как лошадь. И вот только я с ней поравнялся, подбегают двое. Один с камерой, другой с микрофоном. Российское телевидение. Вы новый премьер-министр России. Ваш первый указ. Я растерялся. Этот парень снова. Вы премьер-министр. Ваш первый указ. Ну, когда он второй раз сказал, что я теперь премьер-министр. Только тогда я поверил. Такой праздник на душе сразу. Работу какую-никакую нашел. А там одна женщина, она помидоры щупала, чтобы не подложили одних гнилых. Вот так вот поворачивается ко мне. Говорит, где премьер-министр России? И этим помидором как даст в лоб мне. А там кто чем торговал? Кто капустой квашеной, кто простоквашей, кто грибами, кто селедкой. Не такой уж маленький рыночек оказался. Ну, стою я весь в этой чешуе, в капусте, в томате. Ну, я понимаю, что кредит доверия к премьер-министру исчерпан. Я думаю, все, сейчас срочно в барвиху приму душ и заработаю. И тут вижу, один мужик рукой к тыкве тянется. У меня так в мозгу молнии, не успеть в барвиху. Мужик берет тыкву, размахивается, и тут такой крик. Пустите меня к этому человеку! Я премьер-леди страны! А там еще леди были с кошелками. Не пускают ее, но Люся так протиснулась, говорит, отрекись от власти. Я говорю, Люся, ты чего, такой случай? У нас еще от власти никто никогда сам не отрекался. Говорит, а ты отрекись, ты невезучий, не доводи страну. Отречешься, я тебе все прощу и тебя любить буду. Ну что, я дурак, что ли? Конечно, отрекся сразу. Обнял так Люсю, говорю, не расстраивайся. Еще что-нибудь подвернется. Смотри, какой хороший знак в небе. А над нами как раз вот так вот журавли клином летят. Красиво, слов нет. Я говорю, царские птицы. Люся говорит, да. С такой высоты. И так точно.

Ну что, дорогие радиослушатели, продолжаем наш музыкальный вечер. И хочу вам сказать, милые девочки, если не отпускать своих мужей пить пиво с мужиками, то они начнут пить шампанское с женщинами. Так что отпускайте мужиков, пусть пьют пиво. Мы продолжаем наш музыкальный вечер, и в эфире звучат самые крутые, самые зажигательные треки и все самое лучшее для вас. Оставайтесь.

Давайте говорить друг другу добрые слова. Они оставляют в людях прекрасный след, они смягчают, утешают и исцеляют сердце того, кто их слышит. Так что не стесняйтесь, говорите больше добрых слов. Я желаю всем доброго вечера и приятного времяпровождения на нашем радио «Лидер». С вами Виктория. И для вас сейчас звучит еще одна композиция.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И я хочу вам сказать, гоните прочь мысли, которые делают вас несчастливыми. Делайте вещи, которые вам нравятся. Встречайтесь с людьми, с которыми вы себя чувствуете хорошо. И ваша жизнь наладится постепенно, не сразу, конечно. И вы увидите, что жизнь прекрасна. Но и сейчас я предлагаю вашему вниманию еще одну замечательную песню. И это будет песня Евгений Путилов «Я пью сегодня за тебя». Слушаем и наслаждаемся.

Она сидела у окна, а он вошел в ее вагон. Женат, подумала она. Лет 35, подумал он. А за окном целая весна. День был прекрасен, словно сон. Красив, подумала она. Как хороша, подумал он. Но проза жизни такова. Он встал и вышел на перрон. Как жаль, подумала она. Как жаль, успел подумать он. А дома взял бокал вина, включив любимый вальс-бастон. Одна, подумала она. Опять один, подумал он. Все изменилось через год. Она вошла к нему в вагон. «Прошу прощения, можно к вам?» «Я буду рад», — ответил он. А за окном опять весна. Казалось, все прекрасным сном. «Вы знаете, я вас ждала». «Я вас искал», — ответил он. Дрожало пламя от свечи. Играл тихонько вальс-бастон. «Судьба?» — спросила вдруг она. «Любовь», — обняв ее, ответил он.

0: Да нет, слеза.
1: Значит, ты уйдешь.
0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И сейчас прозвучит заказик от Сержа. Я ему сказала, если будет плохо вести себя, не буду ставить. Но обещал исправиться. Ну что ж, принимай свой заказик. Это будет группа «Земляне», «Трава у дома». Ну а мы вместе с тобой послушаем.

Ну вот, значит, прозвучал заказик от сэр. Это, значит, была трава у дома, а сейчас заказик от обителя Амута. Принимайте ваш заказик, я нашла.

Грустная история. Это песня такая грустная. Ну, а мы продолжаем наш музыкальный вечер. Я немножко скинула перевод. Ну, а вы почитаете. Ну, а следующая песня будет. Давайте мы что-нибудь веселенькое. Улыбнемся немножко, потому что мы сильно загрустили.

С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Давайте жить дружно. Но вы уже знаете, откуда, с какого мультика эти слова. Ну, это говорил кот Леопольд. Ну, а сейчас, дорогие радиослушатели, у меня прозвучит заказ от радиослушателя Данка, Данчо. И это будет песенка, новая песня, он говорит, вышла только вчера. Группы «Добро, море». Принимай, а мы послушаем вместе.

Вот такой замечательный заказик был от Данчо. Спасибо огромное, Данчо, за такие прекрасные композиции. Конечно же, я его себе заберу. А у меня есть для вас тоже сюрприз, и я хочу вас познакомить. Я недавно написала стихотворение, тоже о море. Давайте я его прочту. «Безбрежное море горит бирюзой, и пена, как жемчуг, сверкает. На берег песчаный, на берег крутой, играючи волны взбегают. Волнуется море и манит к себе, то вдаль убегает небрежно. Гляжу, где-то там, вдалеке-вдалеке, виднеется парус надежды. А солнце на землю бросает лучи, торопит нас сбросить одежды. Волнуется чайка, над морем кричит, и хочется плыть безмятежно». Ну вот такие коротенькие стихи, я не стала вас утомлять. Ну, а это для вас, дорогие друзья. Ну, а сейчас, конечно же, песня. И это поет Витас.

Ну, это был «Витас без твоих глаз». Уважаемые радиослушатели, а я всем желаю хорошего вечера, приятного времяпровождения на нашем замечательном радио «Лидер». С вами Виктория, до 22:00 по Москве. И сейчас мне поступил еще один заказик от Данчи «Котик». И это будет песня Стаса Михайлова и Люси Чеботиной «Обнимай». Принимай заказик. Ну, а мы тоже послушаем.

Нет, сейчас у меня поступил заказик от Сержа, и я приняла его заказик. Давайте послушаем. Эпидемия. Всадник из льда. Принимайте свой заказик.

Да, красивый заказик, но грустная песенка. Ну что ж, спасибо за такой замечательный заказик, Серж. Ну а мы продолжаем наш музыкальный вечер. И сейчас для вас будет... Давайте послушаем саксофон.

Ну вот, дорогие радиослушатели, мой эфир подошел к концу. И я хочу сказать огромное спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши замечательные заказики. Мне было приятно и легко с вами пообщаться. Надеюсь, вам тоже. И я хочу вам пожелать: берегите себя, своих близких, будьте добрее, мудрее, и помните, самое главное – верить в себя и не отступать перед трудностями, и беречь мир такой хрупкий. Всего вам доброго, дорогие друзья. До скорой встречи. С вами была

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И с вами я, Снежка, на Радио Лидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения Радио Лидер. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радио Лидер. Реклама на Радио Лидер.

0: Чат «Жажда скорости». Чат для тех, кто любит хорошую музыку, приятно провести время или просто прийти отдохнуть. Ждем вас в нашем чате на МП.
1: Приглашаем всех вас в гости, у камина посидеть, выпить кофе или чаю, друг на друга посмотреть, познакомиться, сдружиться, даже можете влюбиться. Чат наш можете найти на МП, он там внутри. И название нам подстать «У камина». Будем ждать.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Не хватает вам общения? Надоело все вокруг? Приходите в чат к Оксане. Нити судьбы на Авусти.ру.
5: Читаешь об авто, или оно у тебя уже есть, значит, ты уже с нами. Чат автоледи.авус.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
8: О, сколько в людях нерастраченной любви. Ты в чат на Августе. Быстрее прибеги и в городе знакомств найдешь ты все. Любовь, общение и ласку, и тепло.
9: Ненормативная лексика запрещена на радио «Лидер». Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.

0: радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
1: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. В интернете.
2: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Радиостанция «Море друзей» объявляет набор ведущих 18+. Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс. Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции.

Реклама на радио «Лидер», отчет партнеров отзвучал. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер» радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Сергей Беляев 48, Снежаночка Чернова, город Тверь. Принимайте ваш музыкальный заказ.

звезды светят, пари с открытою душой. Пусть пустота тебя не встретит, весь мир сегодня только твой.

Танцуй так, чтоб никто на свете повторить не смог. Не плачь, не жди, он скоро будет у твоих ног. В тебе горит огонь, которого он так боялся. Танцуй, моя девочка,

Теперь легенду шепчут горы про две упрямые гордыни, про их немые разговоры.

мокрые на ящиках с гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз ошибемся.
1: Прекрасное и нежное солнышко, диджей Данчо принимает ваш музыкальный заказ.

Песню посвящаю всем, кто вырос сиротой, тем, кому не суждено было понять, что значит слово.

Аннушка, удача, благодарю за пятерочки. Ну а с вами была я, Снежка, на радио Лидер. Я прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве. Уважаемые радиослушатели, радио Лидер.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

и все в слезах. Приду тренироваться, дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею

0: слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.
1: Здравствуйте, меня зовут Софья.

Всем привет! С вами радиоведущий Чижик и ночной эфир. Золотая коллекция Монте-Карло. Слушаем.